0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Да, Солонария Абрамцова в эфире, ваши любимые ведущие на своих рабочих местах. А это значит, что можно смело продолжать наше бодрое утро, которое происходит тут на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельце. И, конечно, у нас к вам призыв, чтобы вы обязательно зачекинились в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова», потому что именно там мы ждем ваши утренние сообщения. Рассказывайте, как у вас настроение-то в эту пятницу. Можно уже многих из вас поздравить, потому что все же это последний рабочий день недели. Я знаю, что есть, конечно, и те, кто работают по субботам. Вас мы поздравлять пока еще не будем, но, тем не менее, можно уже как минимум настроить себя на то, что совсем не за горами отдых или длительный сон, потому что многие же ждут выходные для чего? Ну, правильно, выспаться. Так вот, поздравляю вас с этим событием, и давайте-ка проведем эту пятницу продуктивно, зачитывая ваши комментарии, и будем делиться друг с другом хорошим настроением.
2: Iulia, vezi cum se numește următoarea piesă care este în playlistul nostru?
1: Da.
2: Denumirea, cum se numește?
1: Deci, Tegos.
2: Da, mai ții minte, erau pe telefoanele alea care cu butoane, vechi așa, o ani în urmă, era un site Tegos. Descărcai fotografii, descărcai
1: jocuri, ringtoane,
2: diverse, doamne, era...
1: Deci, dacă nu erai să zici, nici nu era să-mi aduc aminte. Da,
2: deci piesa
1: Tegos
2: asta era mai jos parcată și mă uitam, zic, denumirea asta, tot așa scris cu T mare, zic, mamă, și e o piesă de la Activ.

0: trăiește viața din plin.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Кредит всем призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит всем всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
2: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Fanconi Riviera представляет.
5: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
4: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107.

0: оперы на рекорде.
1: Жуленка, ай la horoscop 3 minute. Mai puțin de 3 minute. 2 minute 50 de secunde. Reușești?
2: Я очень постараюсь. Это на самом деле большая проблема. Так быстро вам рассказать гороскоп. Но я очень надеюсь, что я справлюсь с этим заданием, с челленджем, который Виктор для меня подготовил этим утром. Поэтому давайте не терять время и начнем гороскоп прямо в эту секунду. Овны, радость от собственных свершений осветит этот день. И да, сегодня, Овна, у вас и вправду будет очень много возможностей, очень много, я бы сказала, обстоятельств, которые принесут вам радость. Поэтому наслаждайтесь этим днем. Тельцы, старые добрые дела наконец принесут плоды. Вы наконец можете испробовать их. И да, сделайте это достойно. Не отказывайте себе ни в чем. Близнецы, вы производите неизлагаемое впечатление на новых знакомых. В принципе, сегодня хороший период для того, чтобы заводить эти знакомства, потому что есть вероятность, что новые знакомства, которые вы заведете в этот период, принесут вам в дальнейшем хорошие, большие, масштабные проекты. Раки сегодня от вас как никогда потребуют такт и умение сдерживать эмоции. Не стоит говорить свое мнение всем вокруг, все же лучше придержать его для себя сегодня. Львы, вам обязательно нужно уделить время наведению порядка в доме. Вот все же, знаете, когда все везде чистенько и в голове как-то чистенько, поэтому плохие мысли лезть в голову не будут. Девы, возможно, разногласия с самим собой, но вы договоритесь, вы справитесь. Девы сегодня могут быть слишком самокритичны. Вот это лучше отставить. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Если вы одинокие весы, то тогда смелее зовите кого-нибудь на свидание, потому что есть шанс встретить любовь всей своей жизни. Скорпионы, кто-то поделится с вами очень интересным секретом, но здесь есть очень важный момент. Ни в коем случае далее секрет не рассказываем никому, да? Все же давайте секрет останется секретом. Стрельцы, соберите все ваше недовольство этой жизнью и выбросите куда-то подальше, потому что у вас настал период, когда нужно быть максимально на позитиве для того, чтобы притянуть в свою жизнь только хорошее. Да и в принципе, вот какие-то остатки прошлого лучше и вправду навсегда закрыть и смотреть только в будущее. Козероги, вам нужно отнестись ко всему сегодня бережно, особенно к себе, поэтому начинайте. Водолеи, вам нужно подумать несколько раз, прежде чем высказаться в какой-то ситуации. Да и в принципе, водолеи, сегодня вспоминаем старую добрую пословицу о том, что молчание – золото. Ну а к завершению у нас рыбы, и ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Вы даже получите больше, чем рассчитывали. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
0: Дэнс лето! На рекорде.
1: Ура, оп, браво, Жуленка!
2: Да, да, я справилась. Доброе утро. 8:00 в нашей студии. Новый час, новое начало. И вы знаете, что у нас начинается, конечно же, игровой час рядом вместе с нашим партнером. Партнер этого часа. Но перед этим, подождите, важно озвучить для вас то, что этот час содержит рекламный контент. Ora conține plasare de produs. Pentru că alături de noi este Max Auto. Bună dimineața pentru toată lumea, mai ales pentru cei care cumva deja sunt într-o dispoziție de joc. Ce facem astăzi? Dacă ieri a fost fără afirmații, astăzi?
1: Cu afirmații.
2: Cu afirmații. Sau, Victor, alege tu. Sau jucăm surprize. Da, e jocul ăsta, hai să zic, un fel de joc nou introdus tot de tine. Da, 15 poziții, se alege un număr sub fiecare număr.
1: Era pentru ziua de marți, era în loc
2: era,
1: de play-off.
2: Dar, gata,
1: asta
2: deja
1: tu vrei de la ora asta.
2: Da, da. Deja am jucat eu toată săptămâna, deci...
1: Dar cum de acum așa? Ai ieșit tu la concluzia asta?
2: Așa s-a primit, așa. Le-a plăcut, am zis de ce nu. Mm-hmm. Am jucat într-o zi fără afirmații, într-o altă zi borcanul de 3 litri clasic cu profesii. Și după care am zis de ce să nu fac și surprize. 15 numere, sub fiecare număr se ascunde o provocare, le-a plăcut enorm de mult, deci am jucat practic până în ultima secundă a orei. Zic eu să mai repetăm, vrei?
1: Mai ai surprize?
2: Mai am.
1: Câte?
2: Hai că văd, nu știu,
1: dacă să calculezi așa, s-au jucat vreo 3 săptămâni asta, înseamnă că ai vreo 12 surprize.
2: Nu, mai puține.
1: Mai puține?
2: Da, s-a jucat intens.
1: Mm-hmm. Îmi spui mie câte trebuie să fac și sub ce numere. Și astăzi, prieteni, Julenca, dacă vrea, s-a inspirat din jocul pe care împreună, atunci când ea era la mare în Grecia, am

0: нич на анчепут. Камаша есть.
1: За одну минуту справился Сергей, это приносит ему один пункт. Сергей, выбирай другой номер.
2: Следующий, три.
1: Хорошо, есть такой. У тебя будет 10 секунд для того, чтобы ты дал правильный ответ на следующий вопрос. Готов?
2: Адрес.
1: Поехали. Какая вода может плыть по воде? Вода может плыть по воде? Да, молодец, это правильный ответ, лед, да, на последней секунде, но ты справился с этим, хорошо. Второй балл за тобой, пока ты у нас первый, но в то же время и лидер этой игры. Выбирай еще один номер.
2: Уно.
1: Да, он все по очереди выбирает.
0: Окей. Ești pregătit? Eu pregătesc un fundal de un minut. Așa, fundalul este gata. Când auzi semnalul sonor, vei fi nevoit să vorbești... Nu, să cânti la radio litera U timp de un minut. Poți face 3 pauze. 3, 2, 1, go!

0: direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Этим летом совсем неохота работать.
2: У нас есть решение.
1: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
2: Стоп, это еще не все.
1: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premieră, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
7: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
8: Record Dance Radio.
9: Reclama na Record. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
11: Dance лето
12: на Record.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежие продукты по низкой цене. С 13 по 16 августа. Розовые креветки 199 леев за килограмм. Медальон лосося 239 леев за килограмм. Маринованная свиная шея без кости 131 лей 90 за килограмм. И полутвердый сыр Гауда 114 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
4: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Настя, 30 лет, первая.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0080. Фанкони Ривьера.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.
7: На рекорде. Yeah.

0: Бренд Абрамцова.
1: Как мы ранее вам и говорили, у нас сегодня игра в удовольствие, поэтому первый раунд у нас была игра в варианте, который сыграл Виктор, и сделал он это прекрасно, замечательно вместе с нашим участником, который до нас дозвонился. Ну, а во второй части этого часа мы будем с вами играть в мое удовольствие, и это, конечно же, игра Примул Гын, по которой я очень скучала, уже 2 недели мы не играли, поэтому алло, доброе утро!
2: Няца!
3: Доброе утро,
2: Жулия. Cine la telefon? Neața, neața.
3: Alexander.
2: Alexandru, eu părăsesc studioul, Iulia rămâne împreună cu tine. Dacă ești pregătit, fie ca gândurile noastre să fie similare. Eu vreau măcar 2.
3: Ok? Da.
2: Bun. Cu ce frază o să mă chemați înapoi?
3: Cartofă.
2: Ai auzit, Iulia?
1: Cartofă?
2: Ai auzit, Iulia?
1: Cartof?
2: Nu, cartof! Cartoafă!
1: Cartoafă!

0: все же отвечать в рифму.
1: Хорошо.
0: Поехали. Ах, какая скука, это ваша...
1: Это ваша... Ах, какая скука, это ваша... Рука!
0: Ну, пусть будет так. Главное же первые мысли.
1: Зато в рифму.
0: Да, зато в рифму. Поехали дальше. Не нужен мне ваш поцелуй, лучше б достали.
1: Не нужен мне ваш поцелуй, лучше б достали. Забантуй!
0: Хорошо! Не уверена, что Виктор знает это слово, но мы попробуем. Поехали дальше. Фраза номер три. Не зови меня гулять до рассвета, лучше молча купи мне...
1: Лето!
0: Вот, про что я и говорю, правильно. Вот оно. Поехали дальше. Фраза номер четыре. А зачем мне ананас, если есть уже...
1: А зачем мне ананас, если есть уже палас?
0: Палас?
1: Ковер, палас.
0: А, все, хорошо, есть такое слово, записали. И последнее.
1: Да.
0: Последняя фраза. Сергей на базаре купил индюка, все зовут его...
1: Сергей на базаре купил индюка... Красавчик.
0: Ну, я запишу, даже если это не в рифму. Если у тебя нету других вариантов, я запишу этот вариант. Сергей на базаре купил индюка, все зовут его...
1: Красавчик.
0: Ну все, красавчик, пусть будет красавчик. Хорошо, как мы там зовем Виктора? Картофы?
1: Картофы!
0: Картофы! Это ты инспирацию. Тебя инспирация на дела устрой, да?
1: Да не очень для устрой. Мне картофа
0: нравится. Картофа. Ну хорошо.
2: Аша, Агата, есть он приготовит?
0: А я узитку вам стригат. Корект там стригат?
2: Картофы.
0: А, треба я картофы, сау картофы?
2: Картофы.
0: Дечь, окей, хай санчепим. Прима фраза, Виктор. Ах, какая скука, это ваша...
2: Мука.
0: Мука. Близко, но был ответ рука.
2: Рука.
0: Да, ну ладно, хорошо, поехали дальше. Фраза номер два, здесь минус. Не нужен мне ваш поцелуй, лучше б достали... Не нужен мне ваш поцелуй, лучше б достали...
2: Фэншуй.
0: Фэншуй.
2: Да, ангетит.
0: Забантуй. Но неплохо, неплохо. Поехали дальше. Не зови меня гулять до рассвета, лучше молча купи мне...
2: Арбалета.
0: Ах, лето. Лето. Купи мне лето, на море меня отвези. Поехали дальше. Фраза номер четыре. Пока у вас ни одного пункта. А зачем мне ананас, если есть уже... А зачем мне ананас, если есть уже...
2: Газ.
0: Ну, пусть хорошо, тоже неплохо.
2: Да че, ну?
0: Согреться можно, палас.
2: Да че, это палас? Так. Рубало чего?
0: Ковер такой.
2: А, ковер? Если у меня есть ковер. Аша, урматору.
0: Последняя фраза. Сергей на базаре купил индюка, все зовут его...
2: Гриша.
0: Гриша, красавчик.
2: Если, да?
0: Нет, ну? Красавчик. Все зовут его красавчик, так ответил Александр. Ну, ты знаешь, здесь, конечно, 0,5 я бы вам дала, хотя слова разные, но красавчик и Гриша можно было бы как-то совместить. Ну, ребят, ну не получилось у вас
2: сегодня. Да, фост интересант.
0: Вот,
2: Алекс, мерси мульт пентру жок.
0: Голова работала. Спасибо большое за игру.
2: Сайва зибуне.
0: Ну, а мы выдвигаемся далее. У нас в эфире короткий рекламный блок. После этого мы к вам вернемся.
3: Dance Radio. Record. Реклама.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: Și taza electricitatea уже разрывает кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить

0: Abramțova.
1: E final de oră, e 9:59 de minuțele. Vă mulțumim mult pentru jocul pe care l-am desfășurat astăzi, dar calculând faptul că am avut fiecare prezentator jocul său, jocurile, am avut fără variante și Iulia Clarca a jucat preferatul ei joc de intuiție, primul gând. Da, așa se întâmplă când vrem să facem un pic de divertisment mai diferit și ne place atunci când de fapt la radio este totul improvizație. Iată, pe această improvizație am și ajuns noi până la acest moment. Iulia, hai să dăm jingle de ora exactă, pentru că se face ora 10 fix și avem o rubrică tare faină.
2: Dance Лето. А у нас пятница, в календаре 10:00, и вы, наверное, знаете точно, что будет происходить прямо сейчас. Долгожданная, любимая, легендарная рубрика, легендарный час, которому мы будем наслаждаться, это...
3: Хочу и баста.
2: Да, хочу и баста. Та самая рубрика, в которой вы являетесь диджеями этого часа. Целый час мы будем слушать ваши рекомендации, и делать мы это будем в необычной форме. Сейчас мы вам все расскажем, потому что, вы же знаете, мы любим придумывать все на ходу, так, чтобы и вам понравилось, и нам понравилось, чтобы было весело, но в то же время, чтобы это, конечно, разбудило все ваши самые глубокие воспоминания.
1: А вы мы 3 спросили.

0: bloc de publicitate, intrăm instant în această rubrică frumoasă. Dar noi avem o temă pentru voi și vă rugăm să ne sunați la radio în acest moment 0786010179 și să ne spuneți o literă din alfabet. Iar cu această literă ea ne va ghida, ea va fi punctul sau premiza pentru toată rubrica de Haciu și Basta.
1: Da.
0: Litera va fi numele de sau va fi prima literă din numele artistului.
1: Exact. Да, для этого нам нужно, чтобы кто-то из вас прямо сейчас, где бы вы ни находились, взяли телефон в руки и набрали номер нашей студии 07 8 6 0 107 и 9 07 8 6 0 107 и 9. Дозвонитесь до нас и просто назовите одну букву, любую, которая вам больше всего улыбается, потому что нам она нужна как раз-таки для рубрики «Хочу и баста». С помощью этой буквы будут начинаться названия артистов, которые треки мы будем слушать сегодня. Но для этого нам нужна буква, поэтому самый смелый, самый быстрый, дозвонитесь до нас. Есть у нас уже звоночек. Алло, доброе утро.
0: Няца.
2: Буна де меня.
0: Литера есть?
2: Есть. П.
1: П. П. De la Petru.
2: Да, corect.
0: П de la Petru. Мерси, фрумос, ай о зи буна.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
3: Дэнс лето.
2: На рекорде.
4: Хочу и баста. Începem!
5: Iulia a zis, dacă e cu litera P, atunci să vină asta!

0: Виктор, что П это не только П от Пити, это П от пятницы.
1: Да!
0: Вот теперь-то пазл сошелся.
1: Да ну

тем, кто делится трансляцией, потому что таким образом нас видят как можно больше людей. И спасибо всем тем, кто участвует активно в нашем ТикТоке, оставляет комментарии, ставит плюсики и в том числе оставляет рекомендации для этого часа. А, Фосфор Мос. Пьеса «Янтрадивер».

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Чалмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Чалмари, 36.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Fanconi Riviera представляет.
4: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
0: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0-80. Fanconi Riviera.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
7: Дэнс лето
5: на рекорде.
8: Жаванарь энд Абрамцова.
7: Вейкаперы
5: на рекорде.
9: Ну а мы продолжаем слушать песни артистов, которые, чьи имена начинаются на букву П. Спасибо вам большое за рекомендацию, которую вы оставили и в нашем телеграм-канале, и в нашем ТикТоке. И прямо сейчас.

прилетела эта неделя, я вам честно скажу, для меня она и вовсе была такая странная, потому что половина недели мы с вами проработали, отработали, провели вместе в такой более интимной обстановке. Другую половину Виктор вернулся, и все заиграло новыми красками. Но в целом одно осталось

Америка. Мы все это безумие повторим снова с 7 до 11. Ваши любимые ведущие Витя Солонарь и Юлия Абрамцова будут на своих рабочих местах. А ровно до понедельника. Чао, Витя!

0: за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове?
2: Да!
1: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе «Мега-Мега». Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Fanconi Riviera представляет.
5: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
4: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Ocazia ta de rezervă.
1: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Абрикосы 23 лея 90 за килограмм. Сладкая кукуруза 7 леев 90 за килограмм. Бананы 25 леев 50 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra яблоки Red Chief 18 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
2: Фанкони Ривьера представляет.
4: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
2: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0080. Фанкони Ривьера.
5: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.

0: Reclamă.
1: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
2: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

Республики Молдова большой привет диджею хорошей смены. Спасибо тебе, Дмитрий. Салют, Лейла. Салют, Шилу Иоанн, который монтаза ушла в Теленеш акум. Василе Lupu, strada e plină de ambuteiaje, ne salută Sergiu de acolo. Și

0: Приобретите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист
5: Курица Дульче, Щидоринца Море,
4: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
6: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
9: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
10: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud. 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.

0: творчество и вдохновение для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах «Юск», чтобы сделать дом еще красивее. «Юск» 10 лет всегда рядом.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Главное танцевальное радио Молдовы представляет DJ Мирс Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: Паша Шторм.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Паша Шторм. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.